0: Девушка, мне, пожалуйста, чего-нибудь посвежее.
1: Антон Самойлов и Шура. Белая стрекоза.

0: субботы начинается!
1: Всем привет, это группа «Тестостерон».
2: Всем привет, это группа «Русский размер».
1: Всем салют, это Филат Фекерас.
0: Начинается всесоюзная вечеринка с диджеем Романом Громовым. Танцевально, хитово, кайфово. Слушаем и танцуем в пятницу и субботу вечером в 20:00. Только на радио родных дорогах.

планировал провести это лето ярко и насыщенно. Но мой внутренний голос сказал: «Давай лучше полежим звездочкой и посмотрим, как пыль танцует в солнечном луче». Лето. Радио родных дорог.

0: Город Можайск происходит от слова «межа», то есть «граница».
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 92,2

Радио «Родных дорог» представляет «Караоке большой страны». Слушаем на радио, поем в караоке.

0: Ностальгия. Песни моего детства и юности. Сразу воспоминания нахлынут.
1: Мои родители слушают радио родных дорог, и я продолжаю эту традицию.
2: Включаю через приложение, помогает сосредоточиться.
3: Здесь Олег Газманов, а не этот ваш бит-бит. Настоящая музыка.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

Мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от Эда Шульжевского и Владимира Преснякова. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: про песни на радио «Родных дорог».
1: Море, привет! Я так боялся что-то не успеть. И в этой жизни точно не эксперт.
2: Добро! Море, привет! На слова и музыку Ивана и Михаила

0: Радио «Родных дорог» представляет.
1: Еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
0: В хит-параде главные песни большой страны. Вот тройка лучших на этой неделе.
1: Третье.

Хит-парад. Главные песни большой страны. Слушайте в субботу в 14:00 и в воскресенье в 9:00 вечера на радио «Родных дорог».

0: Радио родных дорог. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-67-880 от 6 декабря 2016 года. Информационная продукция СМИ предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: В подмосковном городе Кашира стоит крупнейший в России завод по производству чипсов.
0: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 94.

Радио родных дорог представляет караоке большой страны. Слушаем на радио, поем в караоке.

0: Радио родных дорог – идеальная подборка песен, под которую и думается, и работается лучше.
1: Включаю радио родных дорог фоном, когда работаю по дому. Настроение создает.
2: Соседка посоветовала. Теперь я только вашу волну ловлю. Уютное какое-то радио.
3: Радио родных дорог – лучший фон для дня.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

Радио Родных Дорог и диджей Рома Громов представляют три самых ярких хита «Максим» в честь дня рождения в одном миксе.

0: Хочешь знать, что звучало в эфире?
1: Заходи на наш сайт radio.rd.ru.
0: Там плейлисты и все, что ты мог пропустить.
1: А за настроением, мемами и жизнью за кадром
0: ищи нас ВКонтакте, в Одноклассниках и в Максе.
1: Просто вбей радио родных дорог в поиске, и мы уже там.
0: Подписывайся. С нами теплее. Радио родных дорог.

0: История Надыма начинается с Надымского городища. Найденные на раскопках Надымского городища вещи относятся к 9 веку.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 87,5 FM.

радио «Родных дорог» представляет «Караоке большой страны». Слушаем на радио, поем в караоке.

0: радио родных дорог лучший фон для дня.
1: Как включу, как будто в молодости побываю. Ретро-хиты – это мое.
2: Привычка уже. С утра до вечера фоном играет, не надоедает.
3: В машине всегда настроено на радио родных дорог, чтобы не скучать в пробках.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от Дмитрия Колдуна и Шуры. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Девушка, мне, пожалуйста, чего-нибудь посвежее.
1: Выйдет солнце, наступит весна, и мы с братом посидим у костра, по душам поговорим за любовь, за мир.
2: Никита Кологривый, «Улица Мама», на слова и музыку Максима Рязанова.
1: Выйдет солнце.

0: Колонка тоже с нами.
1: Неважно, кто у тебя живет.
0: Маруся от ВК.
1: Алиса от Яндекса.
0: Или Салют от Сбера.
1: Просто скажи.
0: Включи радио родных дорог.
1: И мы уже у тебя дома. Без регистрации, без СМС, без лишних движений.
0: Просто музыка, которая понимает тебя с полуслова.
1: Радио родных дорог.

0: Радио родных дорог. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-FS-77-67-880 от 6 декабря 2016 года. Информационная продукция СМИ предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Козловка расположена в месте, где смыкаются границы трех республик – Чувашии, Мариэл и Татарстана.
0: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 95,7 FM.

Радио родных дорог представляет караоке большой страны. Слушаем на радио, поем в караоке.

0: меня радио родных дорог — это как голос старого друга. Всегда успокаивает.
1: Все хиты подряд.
2: Пассажиры не жалуются. Музыка нейтральная, для всех подходит.
3: Ночью дежурить без вас никуда. Держит в тонусе и не уснешь.
1: У вас, пожалуй, лучшая подборка русских хитов. Нигде такое не найдешь.
4: Радио родных дорог. Музыка для души.
0: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

Радио «Родных дорог» и диджей Рома Громов представляют три самых ярких хита «Максим» в честь дня рождения в одном миксе. Больше не забудь.

0: в Москве 7 часов утра.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: В студии Ольга Дворянова. Здравствуйте. В четырех регионах Урала и на Поволжье объявлена ракетная опасность. Об этом сообщили власти Свердловской, Курганской, Челябинской и Тюменской областей. Аналогичные предупреждения опубликовали власти семи регионов Приволжского федерального округа, Татарстана, Чувашии, Удмуртии, Пермского края, Самарской, Ульяновской, Пензенской и Нижегородской областей. В Самаре из-за ракетной опасности остановлено движение общественного транспорта. Сообщается, что вход в метро для укрытия свободный. Аэропорты ряда городов приостановили работу. Ограничение на использование воздушного пространства действует и во всех московских воздушных гаванях. Это самая популярная новость к этому часу, по данным новостного агрегатора СМИ-2. Ракетной атаке подверглись Чебоксары, там власти уточняют число пострадавших. В Севастополе при атаке БПЛА загорелась крыша музея. Как сообщил губернатор города Михаил Развожаев, один из дронов повредил здание музея панорамы обороны Севастополя. Горит крыша. На месте работают спасательные службы. Ночью в Севастополе уже дважды объявляли воздушную тревогу. Иран запустил ракеты и БПЛА по объектам США на Ближнем Востоке. Об этом заявил Корпус стражи Исламской революции. Заявление КСИР опубликовано сразу после того, как США нанесли удары по территории Ирана. Глава МИД Ирана Аббас Ракчи заявил, что вооруженные силы страны не оставят без ответа ни одно нападение или угрозу, и призвал покинуть регион, обращаясь к США. Ранее Соединенные Штаты нанесли удары по иранскому портовому городу Биндер-Аббас, а также островам Кешм и Сирик. Президент Дональд Трамп заявил, что атака стала ответом на сбитый в понедельник военный вертолет в районе Ормузского пролива. Почти 70% домашних Wi-Fi роутеров россиян устарели. Это влияет на качество домашнего интернета. Наиболее высока доля оборудования предыдущих поколений в Чечне, Карачаево-Черкесии, Ингушетии и Дагестане. Меньше эта доля в Санкт-Петербурге, Ханты-Мансийском автономном округе, Мурманской области и в Москве, сообщает РБК. По данным издания, крупнейшие провайдеры признают проблему, но настаивают, что у них доля устаревших моделей роутеров значительно меньше. Папа Римский Лев XIV, который посещает с визитом Испанию, возглавит торжественную мессу в соборе Саграда Фамилия и освятит башню Иисуса Христа. Месса пройдет сегодня. 10 июня исполняется 100 лет со дня смерти архитектора собора Антонио Гауди. В конце февраля этого года была достроена последняя из 18 башен собора Иисуса Христа. На ней установили крест высотой 17 метров из керамики и стекла весом 100 тонн. С завершения башни собор достиг своей проектной высоты 172,5 метра. Это сделало его самым высоким храмом в мире. Работы над смотровой площадкой башни, откуда будут открываться виды на Барселону и море, еще продолжаются. Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске три латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей.

0: Девушка, мне, пожалуйста, чего-нибудь посвежее.
1: Мы вошли в этот замок из дождя. Только двое, ты и я.
2: Кватро. Замок из дождя. На слова и музыку Карена Кавалеряна и Владимира Преснякова.

0: знаем. Ты хочешь, чтобы любимая музыка была с тобой везде.
1: И у нас для этого три отличных повода.
0: Первое. Залетай на сайт radio.rd.ru.
1: Второй. Скачивай наше приложение. Оно есть и для iOS, и для Android.
0: И третий. Включай нас через спутникового оператора Tricolor TV.
1: Просто найди радио родных дорог в списке радиостанций и наслаждайся.
0: Мы доступны там, где тебе удобно. Радио родных дорог.

Моя летняя вечеринка – это когда я достаю из холодильника арбуз и торжественно втыкаю в него ложку под сериал. Лето – радио родных дорог.

0: Рок, Константин Донской и добрые новости. Здравствуйте. Почти 50 миллионов турпоездок по России ожидается этим летом. Рост примерно 4% относительно прошлого года. Об этом заявил вице-премьер страны Дмитрий Чернышенко. По его словам, несмотря на то, что каждый год расти все сложнее и сложнее, отрасль уверенно движется к цели, которую поставил президент. 140 миллионов туристических поездок по стране в год. Интересно, что самый активно развивающийся вид туризма в России – это автомобильный. Отсутствие аппетита в жару – это норма. Об этом напоминают россиянам врачи. По словам специалистов, в теплое время года организм тратит меньше сил на согревание. Поэтому не стоит заставлять себя есть через силу, а ориентироваться на естественное чувство голода и строго соблюдать питьевой режим, ведь нехватка жидкости приводит к обезвоживанию. В США 70-летняя автолюбительница настолько доверилась навигатору, что свернула с дороги прямо на железнодорожные пути. По рельсам она, как ни в чем не бывало, проехала полкилометра, пока ее кроссовер не застрял намертво. Движение поездов пришлось остановить на несколько часов, а для эвакуации вызывать тяжелую технику. К счастью, никто не пострадал. Ну и как тут не вспомнить Михаила Задорнова и его популярное высказывание про американцев.
1: Знаете, у меня одно, ну тупые.
0: В России вновь предложили ввести отцовский капитал. Об этом и не только. В следующем выпуске добрых новостей. Ровно через час.
2: Наше утро начинается правильно. С любимыми песнями и добрыми новостями. Реклама. Забудь про септик. Предлагаем современное решение. Автономная канализация «Топаз». Это высокая степень очистки сточных вод, минимальные габаритные размеры, простота эксплуатации и отказ от осенизационной машины. Для всех радиослушателей сейчас действуют скидки. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 8 800 333 69 37. 8 800 333 69 37.
3: Город Сызрань был основан в 1683 году по указу Петра I, повелевшего построить здесь крепость.
2: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 94,8.

Радио родных дорог представляет караоке большой страны. Слушаем на радио, поем в караоке.

0: О, мне нравится, что на радио «Родных дорог» всегда предсказуема хорошая музыка.
1: Это ностальгия по молодости. Отца в гараже всегда играет. Я сначала ворчал, а теперь сам многие песни напеваю.
2: С вами веселее, особенно когда ставят старые танцевальные хиты.
1: Эфир без воды. Музыка, новости, погода. Все четко и по делу.
3: Радио «Родных дорог». Главные песни большой страны.

Радио Родных Дорог и диджей Рома Громов представляют три самых ярких хита «Максим» в честь дня рождения в одном миксе.

0: Москве 8 часов утра.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Студия Ольга Дворянова. Здравствуйте. Два объекта инфраструктуры загорелись во Владимирской области из-за атаки БПЛА. Об этом сообщил губернатор Александр Авдеев. По его словам, на двух объектах инфраструктуры в Камешковском и Александровском округах начались возгорания. Пострадавших нет. Подробности глава региона не привел. Это самая популярная новость к этому часу, по данным новостного агрегатора СМИ-2. Впервые сегодня была объявлена беспилотная опасность на территории всей Омской области. Об этом сообщил губернатор Виталий Хаценко. После пожара на газопроводе частично прекращена подача газа в столицу Дагестана Махачкалу. Подача газа еще в два района остановлена полностью. Администрация Кизилюрта сообщила, что только полное отключение газа позволило остановить факельный пожар. Из-за отключения газа в трех микрорайонах города остановлена подача водоснабжения. Три взрыва, после которых начался пожар, произошли на магистральном газопроводе накануне вечером. Столб огня достигал 15 метров в высоту. Пожар был ликвидирован. С начала года количество дипфейков в России выросло. При этом доля видео, созданных по текстовому запросу, выросла с 17 до 51%, передают РБК. Издание отмечает, что один из возрастающих трендов использования ИИ в мошеннических схемах. Для этого злоумышленники генерируют голоса и видео, имитирующие знакомых жертве людей. Эксперты говорят, что качество дипфейков настолько улучшилось, что созданный современными ИИ-моделями контент уже неотличим невооруженным глазом от реальных видео. Кроме того, зафиксирован всплеск мошенничества через мессенджеры, включая Макс. Работа по введению без визы между Россией и Индией поставлена на паузу. Об этом сообщил глава Департамента экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития Никита Кондратьев. По его словам, Москва ожидает ответа индийской стороны. Но пока работа в этом направлении идет медленно, передает ТАСС. Россия и Индия обсуждают введение без визы для тургрупп на срок не более 21 дня. Сейчас для поездки в Индию россияне должны оформить онлайн-бесплатную электронную визу. Она позволяет дважды въехать в страну и пребывать в ней до 30 дней. Спрос на шоколадные плитки с начала года сократился на 13% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. А за последние два года шоколад подорожал почти в полтора раза. Президент Российской гильдии пекарей и кондитеров Юрий Кацнильсон заявил НСН, что кондитеры только при поддержке государства смогли бы остановить цены.
3: Это задача государства. Значит, если оно хочет, оно, допустим, берет и снижает тарифы на услуги естественных монополий. Электричество, газ, вода. И, скажем, договаривается с кондитерскими ассоциациями, что вы, ребята, мы вам тарифы снижаем на 10%, а вы там в течение года или не знаю чего-то не повышаете там цену.
2: Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске три латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей.

Плейлист меняется кардинально каждый понедельник. Мы хотим, чтобы вы не забывали главные песни большой страны. Поэтому каждая неделя не будет похожа на другую. Спасибо, что слушаете нас. Радио «Родных дорог».

0: Константин Донской и добрые новости. Здравствуйте. В России предложили ввести отцовский капитал в размере 2 миллионов рублей. В Общественной палате считают, что эта выплата станет дополнительным стимулом для жилищного строительства. А получить эти деньги смогут только те семьи, в которых трое и более детей. На старте продаж у бренда «Волга» будет около 30 дилеров по всей стране. Об этом заявила глава бренда Татьяна Фадеева. Так, продажи автомобилей новой марки начнутся уже 19 июня. В этот день все дилерские центры по стране откроют свои двери для первых клиентов. А уже к концу года планируется порядка 130 партнеров во всех ключевых городах страны. Кошки помнят обиды намного дольше, чем кажется. Некоторые могут дуться годами. Об этом уверенно заявляют ученые. Они отмечают, что неприятный опыт питомцы действительно способны надолго связывать с конкретным человеком или ситуацией. Если кота регулярно пугали, кричали или причиняли дискомфорт, он может начать избегать хозяина и демонстрировать недовольство даже спустя длительное время. Поэтому помните, обидеть котейку легко, а вот заслужить прощение намного сложнее.
1: Был бы у меня такой кот, может, и не женился бы никогда.
0: Уважаемые слушатели, желаю вам доброго дня вместе с радио «Родных дорог».
2: Наше утро начинается правильно, с любимыми песнями и добрыми новостями. Реклама.
3: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Еламед.
6: При покупке участка что важнее всего? Когда чистое поле? Еще нет ничего. Поставить забор, провести воду, свет, спроектировать дом. Ну а в нем туалет. Чтоб комфортно в том доме жилось человеку, закажите «Топаз». Спросишь где? В «Топал-Эко». Автономная канализация «Топаз» решит проблему неприятных запахов и расходов на осенизаторов. 8 800 333 69 37. Живите с комфортом сейчас.
7: Город Кириши – главный центр развития в России водного поло.
8: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 107,6 FM.

0: Ностальгия. Песни моего детства и юности. Сразу воспоминания нахлынут.
1: Мои родители слушают радио родных дорог, и я продолжаю эту традицию.
2: Включаю через приложение, помогает сосредоточиться.
3: Здесь Олег Газманов, а не этот ваш бит-бит. Настоящая музыка.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

0: Москве 9 часов утра.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: В студии Ольга Дворянова. Здравствуйте. В Крыму вводится новая схема движения пассажирских поездов. Часть из них будут курсировать только в светлое время суток, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. Летний график движения предусматривает курсирование 48 пар пригородных поездов, в дальнем следовании 14 пар поездов по 20 маршрутам. Из них 8 пар по 10 маршрутам будут следовать по Крыму в светлое время суток с 5 утра до 23 часов. Остальные 6 пар поездов по 10 маршрутам, которые следуют в Крым по ночам, будут прибывать на железнодорожную станцию Керчь. Южная. Мера вводится после атаки БПЛА на пассажирский поезд Москва-Симферополь. Это самая популярная новость к этому часу по данным новостного агрегатора СМИ-2. В Чебоксарах после ракетной атаки приостановлено движение по нескольким улицам. Как уточнило правительство Чувашии, изменены автобусные и троллейбусные маршруты. Ранее власти региона сообщили, что Чебоксары подверглись ракетному удару. Число пострадавших и количество поврежденных объектов инфраструктуры уточняется. В России больше 21 тысячи человек умерли из-за плохой экологии в 2025 году. Об этом говорится в докладе Роспотребнадзора. Больше всего смертей произошло из-за некачественной воды. А количество связанных с загрязнением воды, воздуха и почвы заболеваний составило больше 2,5 миллионов случаев. Чаще всего загрязнение питьевой воды связывают с заболеваниями органов пищеварения. Около 7 тысяч смертей. Еще около 3 тысяч человек погибли от болезней системы кровообращения. 2 тысячи от злокачественных новообразований. В 22 регионах показатели смертности по этой причине превышали среднероссийский уровень. Это такие регионы, как Карелия, Тверская, Новгородская, Амурская, Калининградская области. Кондитеры получат квоты на беспошлинный ввоз в Россию какао-продуктов. Производителям кондитерских изделий удалось добиться только частичной отмены пошлины, пишет газета «Коммерсант». В рамках определенных правительством квот в ближайший год они смогут свободно привезти в страну 74 тысячи тонн какао-пасты и жиров. Это меньше совокупной потребности рынка, но позволит кондитерам частично снизить себестоимость производства. Лидер «Талибана» — это движение, внесено в список террористических организаций, запретил членам группировки и госслужащим Афганистана пользоваться смартфонами из-за риска утечки информации. Депутат Госдумы, член комитета по просвещению Анатолий Вассерман заявил НСН, что от этого не спасет ни один современный телефон.
3: Программное обеспечение для смартфонов разрабатывается в местах, мягко говоря, недружественных к нам. Почему «Талибан» решил пользоваться кнопочными телефонами? Там вообще нет сколько-нибудь сложного программного обеспечения, нет технических возможностей создать условия для утечки информации.
2: Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске три латинские буквы NSN и нажимаете кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей.

0: наступает вечер пятницы и даже вечер субботы. Начинается!
1: Всем салют, это группа Бандерас.
2: Всем привет, это Ёлка.
3: Всем привет, мы группа Блестящие.
0: Начинается всесоюзная вечеринка с диджеем Романом Громовым. Танцевально, хитово, кайфово. Слушаем и танцуем в пятницу и субботу вечером в 20:00. Только на радио родных дорог.

0: Купил вентилятор за 3000. И теперь у меня дома вертолет, который просто гоняет горячий воздух по кругу. Лето. Радио родных дорог.
1: Плачу

0: Поехали! Программа о том, куда, зачем и даже на чем можно путешествовать в нашей стране.
1: В студии радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте. Ингушетия стабильно возглавляет туристический топ востребованных направлений страны. Скорее отправляемся в самое сердце региона – город Назрань. Вы удивитесь, но Ингушетия – самый маленький регион нашей страны. Но достопримечательностей здесь хватает. Интересно, что сама по себе Назрань мало похожа на город. Скорее на широко раскинувшуюся сельскую местность. Видеть здесь можно статную русскую крепость времен Кавказской войны, а точнее то, что от нее уцелело. Сегодня эта локация занимает площадь в 20 гектаров. Всю территорию крепости опоясывает каменная стена высотой от 3 до 7 метров и толщиной около метра. С южной и западной сторон крепость защищена двумя бастионами и имеет 4 выхода. А перед главными ее воротами был вырыт ров и располагается подъемный мост. Занятно также посетить и погребальное сооружение 15 века – мавзолей Борга-Каш. Белокаменная постройка высотой более 3 метров – единственный памятник такого рода не только в Ингушетии, но и по всей России. А еще стоит зайти в музей краеведения. Тут вы увидите богатую коллекцию старинных монет, макеты древних башен, местные наряды и сокровища с раскопок. Нельзя обойти стороной и мемориал памяти и славы. Он посвящен самым значимым событиям в истории республики. Здесь и скульптура, и красивая архитектура, и ухоженные зеленые аллеи. Добраться до Назрани можно на авто или ЖД-транспорте. А ближайший аэропорт в Магасе в 30 минутах езды от города.
0: Самые интересные путешествия рядом, прямо в нашей стране.
2: Целебная вода из Сентуки разливается в бутылке почти 2 века.
0: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 91 FM.

0: вот весна.
1: Радио «Родных дорог» представляет караоке большой страны. Слушаем на радио, поем в караоке.

0: Радио «Родных дорог» – идеальная подборка песен, под которую и думается, и работается лучше.
1: Включаю радио «Родных дорог» фоном, когда работаю по дому. Настроение создает.
2: Соседка посоветовала. Теперь я только вашу волну ловлю. Уютное какое-то радио.
3: Радио «Родных дорог» – лучший фон для дня.
4: Радио «Родных дорог». Главные песни большой страны.

начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от группы «Гости из будущего» и Леонида Агутина. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Москве 10 часов утра.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Студия Ольга Дворянова. Здравствуйте. Панорама обороны Севастополя практически уничтожена после атаки БПЛА на город. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев. По его словам, на месте продолжают работать спасательные службы и МЧС, но ситуация крайне сложная. Он уточнил, что уже сейчас понятно, что великий шедевр Франса Рубо практически уничтожен. Работа художника-баталиста французского происхождения, посвященную событиям Крымской войны середины 19 века, доставили в Севастополь летом 1904 года, а год спустя, к 50-летию обороны города, панораму открыли для всеобщего обозрения. В 1942 году здание загорелось после атаки немецких войск, но тогда панораму удалось спасти и затем восстановить. 3 человека пострадали при ракетной атаке на Чебоксары. Власти региона сообщили, что 2 пострадавших в состоянии средней степени тяжести, 3 в легкой. Ракетная опасность в Чувашии отменена, но угроза опасности БПЛА сохраняется. Еще 3 человека пострадали при атаке БПЛА на Самарскую область. Есть повреждения на промпредприятиях. Российские авиакомпании готовы к полномасштабному возобновлению полетов в страны Ближнего Востока. Об этом сообщил глава Минтранса Андрей Никитин в интервью ТАСС. По его словам, с 1 июня Аэрофлот возобновил рейсы в Дубай. Министр также подчеркнул, что перевозчики учитывают рекомендации МИДа и Минэкономразвития. Министр подчеркнул, что власти готовы к дальнейшему расширению авиасообщения, но окончательные решения остаются за авиакомпаниями. Воздушное пространство нескольких государств на Ближнем Востоке было закрыто в конце февраля после начала войны США и Ирана. Аварийно-восстановительные работы на магистральном газопроводе в Дагестане могут занять до 3 суток. Об этом сообщило правительство региона в телеграм-канале. В связи с аварией перебои с газоснабжением возникли у части жителей Махачкалы, Кизилюрта, а также Кизилюртовского и Хасавюртовского районов. Пожар на газопроводе произошел накануне. Предварительной причиной назвали разгерметизацию газовой трубы. Автозавод «Москвич» намерен в следующем году начать выпуск нового гибридного автомобиля по собственным брендам. Об этом в кулуарах Петербургского экономического форума рассказала гендиректор предприятия Елена Фролова, передает «Коммерсант». Ценовой диапазон будущей модели она не обозначила, уточнив лишь, что компания ориентируется на сегмент масс-премиум, где присутствуют «Хэвейл» и «Джили». Известно лишь, что гибрид будет дороже машины с обычным двигателем. Около 43 тысяч россиян в прошлом году получили отказ в шенгенской визе. Финансовые потери туристов превысили 4,5 миллиона евро. В Ассоциации туроператоров России сообщили, что доля отказов снижается 3-й год подряд, однако финансовые потери заявителей остаются значительными. По данным Еврокомиссии, в прошлом году консульства стран шенгенского соглашения рассмотрели почти 700 тысяч заявлений граждан России. Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Набирайте в поиске 3 латинские буквы NSN и нажимайте кнопку подписаться.
1: Национальная служба новостей.

0: Девушка, мне, пожалуйста, чего-нибудь посвежее.
1: Антон Самойлов и Шура. «Белая стрекоза». На слова и музыку Николая Воронова.

0: Хочешь знать, что звучало в эфире?
1: Заходи на наш сайт radio.rd.ru.
0: Там плейлисты и все, что ты мог пропустить.
1: А за настроением, мемами и жизнью за кадром
0: ищи нас ВКонтакте, в Одноклассниках и в Максе.
1: Просто вбей «Радио родных дорог» в поиске, и мы уже там.
0: Подписывайся. С нами теплее. «Радио родных дорог».

дорог Константин Донской. Здравствуйте. Ну что же, уважаемые слушатели, шашлычок под коньячок? Уверен, подавляющее большинство наших людей сейчас пропели. Вкусно очень. И правда, песня Трофима стала невероятно вирусной историей. А появилась она в самом начале 2007 года. Исполнитель и автор слов и музыки Сергей Трофимов. К середине нулевых музыкант прошел тернистый путь становления и приобрел репутацию не только талантливого композитора, но и очень популярного эстрадного певца. Трофим довольно успешно проявлял себя и в шансоне, и в бардовской песне, блюзе, кантри и даже роке. И вот в 2007-м выпустил, по сути, настоящий гимн Сочи. Так метко назвали песню музыкальные критики.

0: Вышла композиция в составе альбома «Следующая остановка». Позже Трофим объяснял, что не посвящал композицию какой-то конкретной женщине из своей жизни. Это была обобщенная курортная лирика и попытка передать атмосферу южного города и связанные с ней романтические переживания. Музыкант подчеркивал, что Сочи в песне выступает не просто как географическая точка, а как метафора свободы и шанса, который дарит судьба. Ну что же, давайте еще раз насладимся этой теплой песней.
1: Фанатека на радио «Родных дорог».

0: за то, что свел меня с тобой.
1: Реклама.
2: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Еламед. В ленинградском городе Любань находится единственный в России храм железнодорожников.
3: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 102,6 FM.

Радио родных дорог представляет караоке большой страны. Слушаем на радио, поем в караоке.

0: меня радио родных дорог – это как голос старого друга. Всегда успокаивает.
1: Все хиты подряд.
2: Пассажиры не жалуются. Музыка нейтральная, для всех подходит.
3: Ночью дежурить без вас никуда. Держит в тонусе и не уснешь.
1: У вас, пожалуй, лучшая подборка русских хитов. Нигде такое не найдешь.
4: Радио родных дорог. Музыка для души.
5: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от Андрея Губина и Вячеслава Быкова. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Москве полдень.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Студия Ольга Дворянова. Здравствуйте. Почти четверть компаний в России планируют урезать штат до конца года. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на опрос Российско-германской торговой палаты. Большинство опрошенных сообщили, что планируют сократить около 10% работников. Так работодатели пытаются уменьшить расходы на фоне высокой ключевой ставки и роста фискальной нагрузки. Согласно данным Роструда, за последние 9 месяцев число сотрудников, рекомендованных к увольнению, выросло почти в полтора раза. К апрелю их было уже 105 тысяч. Эксперты говорят, что под сокращение могут попасть работники финансового сектора, розничной торговли, госсектора и промышленности. Производители косметики жалуются на высокие налоги и невозможность развиваться. Об этом НСН заявила исполнительный директор Российской парфюмерно-косметической ассоциации Александра Скоробогатова.
3: Сумма затрат с этого года, выросшие на налоговое, то есть зарплатное отчисление, они значительно снизили возможности компании для вклада в какое-то развитие производства продукции, развитие инноваций. Повышать уровень зарплат сотрудникам, думать об расширении штата, приходится наоборот где-то экономить, чтобы не работать в минус.
2: Как пишет газета «Коммерсант», производители косметики ждут спада выпуска продукции на 12-15%. В Красноярском крае возбудили уголовное дело после массового отравления детей в лагере «Сокол». Он находится под Ачинском. За медицинской помощью обратились 16 детей. Один был госпитализирован с диагнозом кишечной инфекции. Роспотребнадзор связал отравление с питанием учреждения. Прокуратура проводит проверку условий пребывания детей. В Иркутской области вызовут искусственные осадки для борьбы с пожарами. Как сообщает пресс-служба регионального правительства, в ближайшие несколько дней на территории региона сохранится высокая, местами чрезвычайно пожарная опасность из-за жаркой погоды и ветра. В Приангарье введено ограничение на пребывание граждан в лесах и въезд транспорта. В Иркутской области зарегистрировано 19 лесных пожаров. Площадь активного горения составляет почти 3000 гектаров. По данным авиалесоохраны, этот регион на втором месте в России по количеству и площади лесных пожаров. Опережает его Красноярский край. Все исторические фрагменты панорамы обороны Севастополя уцелели после атаки БПЛА. Об этом сообщили РИА Новости в Музее обороны города. Изначальное полотно получило повреждения в 1942 году во время немецкой атаки. Уцелевшие фрагменты спасли. К столетию обороны Севастополя панораму восстановили без их использования. Часть исторических фрагментов сейчас хранится в фондах музея, а часть на территории других регионов. Панораму художника-баталиста Франца Рубо открыли в 1905 году к 50-летию героической обороны города во время Крымской войны середины 19 века. Длина картины 115 метров, высота 14. Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске три латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей.

0: знаем, ты хочешь, чтобы любимая музыка была с тобой везде.
1: И у нас для этого три отличных повода.
0: Первое. Залетай на сайт radio.rd.ru.
1: Второй. Скачивай наше приложение. Оно есть и для iOS, и для Android.
0: И третий. Включай нас через спутникового оператора Tricolor TV.
1: Просто найди радио родных дорог в списке радиостанций и наслаждайся.
0: Мы доступны там, где тебе удобно. Радио родных дорог.

0: сквозь века и вкусы вместе с радио «Родных дорог». История еды.
1: В студии радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте. Во многих странах мира, в том числе и в России, в последние годы популярна азиатская кухня. И, пожалуй, самый распространенный суп – это фобо. Ни много ни мало, данный суп во Вьетнаме считают национальным достоянием. Да-да, местные жители по утрам вместо чашки крепкого кофе берут большую плошку горячего фо. Это, как вы наверняка знаете, говяжий бульон с рисовой лапшой, тонко нарезанным мясом и пряными травами. Готовить суп стали на севере страны в конце 19 века. До установления французского протектората в 1884-м вьетнамцы практически не ели говядину, так что варить насыщенный говяжий бульон их научили, скорее всего, французы. Тот факт, что суп готовится из говядины, а не из свинины, традиционный для азиатской кухни, свидетельствует пользу французской версии. Впрочем, вьетнамцам она совсем не нравится. Они предпочитают не вспоминать о колониальном прошлом. Долгое время бульон для фо варили только из говядины. Его и называли фобо. Но в конце 30-х годов 20-го столетия появился куриный вариант – фо-га. Курица стала альтернативой говядине, которую в то время продавали на рынке не каждый день. Да и чтобы сварить куриный бульон, достаточно всего часа. Сегодня наиболее востребован все же фобо. У него миллионы поклонников по всему миру.
0: Гастрономические путешествия каждый день на радио «Родных дорог» в программе «История еды». Реклама.
2: Забудь про септик. Предлагаем современное решение. Автономная канализация «Топаз». Это высокая степень очистки сточных вод, минимальные габаритные размеры, простота эксплуатации и отказ от осенизационной машины. Для всех радиослушателей сейчас действуют скидки. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 8 800 333 69 37. 8 800 333 69 37.
3: Пора обрабатывать теплицы перед посадкой. Самое время выпустить Джина. Табачная дымовая шашка Джин. Эффективная дезинфекция от бактериальных инфекций, плесени, грибков и вредителей без вреда для металлоконструкций. Спрашивайте в магазинах вашего города. И новинка. Джин Крысогон. Гуманное решение против крыс и грызунов.
4: При строительстве ГЭС в городе Новочебоксарск нашли бивни мамонта.
5: Знаем. Потому что здесь вещаем на частоте 102.0 FM.

0: О, мне нравится, что на радио «Родных дорог» всегда предсказуема хорошая музыка.
1: Это ностальгия по молодости. Отца в гараже всегда играет. Я сначала ворчал, а теперь сам многие песни напеваю.
2: С вами веселее, особенно когда ставят старые танцевальные хиты.
1: Эфир без воды. Музыка, новости, погода. Все четко и по делу.
3: Радио «Родных дорог». Главные песни большой страны.

скорбят. Радио «Родных дорог» и диджей Рома Громов представляют три самых ярких хита «Максим» в честь дня рождения в одном миксе.

0: Девушка, мне, пожалуйста, чего-нибудь посвежее.
1: Выйдет солнце, наступит весна, и мы с братом посидим у костра, по душам поговорим за любовь, за мир.
2: Никита Кологривый, «Улица Мама», на слова и музыку Максима Рязанова.

начинается всесоюзная вечеринка с диджеем Романом Громовым. Танцевально, хитово, кайфово. Слушаем и танцуем в пятницу и субботу вечером в 20:00. Только на радио родных дорог.

Собраться в короткую летнюю поездку на выходные – это упаковать в рюкзак ровно в 3 раза больше вещей, чем нужно, и все равно забыть зарядку. Лето. Радио родных дорог.

0: очень полезная передача.
1: В студии радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте. Как часто нужно обслуживать и заправлять климатическую систему автомобиля? В летнюю жару кондиционер – это не просто комфорт, а настоящая необходимость. Климатическая система автомобиля работает на хладагенте. Последний циркулирует по замкнутой системе, и со временем возможны небольшие утечки через соединение или уплотнители. Если система герметична, заправка может не требоваться несколько лет. В то же время автопроизводители допускают естественную утечку до 10% в год, даже у исправной системы. Это означает, что каждые 3-4 года уровень фреона может снижаться, а эффективность охлаждения, соответственно, падать. Раз в 2 года эксперты советуют и обслуживать систему. Речь про обработку антибактериальным средством. Это делается для устранения посторонних запахов и микробов. Вы можете приобрести специальное средство и выполнить операцию, следуя инструкциям, или обратиться в специализированный сервис. В последнем случае придется потратить на 3-4 тысячи рублей больше. И в завершении совет. Даже зимой в легкий минус включайте кондиционер на 8-10 минут, хотя бы раз в месяц. Это поможет сохранить герметичность системы.
0: Очень полезная передача. Реклама.
2: При покупке участка что важнее всего? Когда чистое поле? Еще нет ничего. Поставить забор, провести воду, свет, спроектировать дом. Ну а в нем туалет. Чтоб комфортно в том доме жилось человеку, закажите «Топаз». Спросишь, где? В «Топол Эко». Автономная канализация «Топаз» решит проблему неприятных запахов и расходов на осенизаторов. 8 800 333 69 37. Живите с комфортом сейчас.
3: У жителей города Гусь-Хрустальный есть свое Гусевское море. Так здесь называют водохранилище.
0: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 96,8

Радио «Родных дорог» представляет «Караоке большой страны». Слушаем на радио. Поем в караоке.

0: Ностальгия. Песни моего детства и юности. Сразу воспоминания нахлынут.
1: Мои родители слушают радио родных дорог, и я продолжаю эту традицию.
2: Включаю через приложение, помогает сосредоточиться.
3: Здесь Олег Газманов, а не этот ваш бит-бит. Настоящая музыка.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от группы А-Студио и Сергея Чумакова. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Москве 2 часа дня.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: В студии Ольга Дворянова. Здравствуйте. Двух подростков задержали по подозрению в подрыве автомобиля на юго-западе Москвы. Целью покушения был сотрудник одного из научно-производственных предприятий. По данным следствия, девушка по указанию кураторов из спецслужб Украины забрала в тайнике самодельное взрывное устройство, которое передала своему знакомому. Тот разместил его, а также GPS-трекер на автомобиль потерпевшего. Заминированную машину обнаружили сегодня на автостоянке на пересечении улиц Бутлеровой и Введенского. Бомбы обезвредили сотрудники ФСБ. Добавлю, накануне в подмосковной Балашихе сработала бомба, заложенная под днище автомобиля BMW. Погиб 62-летний водитель, имя которого не раскрывается. Украина вместе с Францией, Великобританией и Германией создаст европейский аналог американской системы ПВО «Патриот». Об этом сообщает «Телеграф» со ссылкой на источники. По их словам, Киев планирует запустить собственное производство ракет-перехватчиков. Европейский аналог «Патриот» будет гораздо более дешевый. Как пишет «Телеграф», страны Евротройки и Украина обсудили инициативу на встрече в Лондоне в воскресенье. Депутаты Госдумы приняли законопроект о наказании для владельцев российских сайтов за нарушение правил авторизации пользователей. Например, если используются зарубежные сервисы для регистрации входа на сайты. Штраф составит до 700 тысяч рублей. Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин заявил НСН, что государство накажет предпринимателей несоразмерно проступкам. По его словам, потенциальный ущерб от того, что кто-то заходил на сайт или авторизовался через Google, практически нулевой. В зоне поисков семьи Усольцевых нашли вещи, которые проверят на принадлежность этой семье. Об этом сообщили в Следственном комитете по Красноярскому краю и Хакасии. Поиски были приостановлены после обследования около 1000 квадратных километров труднопроходимой горной тайги. Большую часть территории осматривали с помощью беспилотников, а полученные данные изучали на предмет присутствия на них людей. Кондитеры получат квоты на беспошлинный ввоз в Россию какао-продуктов. Вице-президент гильдии пекарей и кондитеров Ирина Эльдарханова заявила НСН, что эта мера не поможет шоколаду подешеветь.
3: Да, есть квота. Что это значит? Что часть продукта будет приведена по сниженной пошлине, а часть по действующей. То есть нужно выводить в любом случае средний процент пошлины. То есть это не прямое снижение. Во-вторых, это снижение, оно играет роль, конечно, для производства, но на снижение стоимости шоколада в сетях или в магазинах это не повлияет. Влияет, оно лишь позволит чуть-чуть снивелировать убыточное производство, которое происходит по шоколаду в течение уже 2-3 лет.
2: Производителям кондитерских изделий удалось добиться только частичной отмены пошлины, пишет газета «Коммерсант». Нулевая пошлина на какао-продукты в России действовала с 2016 года как мера поддержки кондитерской отрасли. Но в прошлом году решение не продлили. Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер «Макс». Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы «NSN» и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей.

0: Твоя умная колонка тоже с нами.
1: Неважно, кто у тебя живет.
0: Маруся от ВК.
1: Алиса от Яндекса.
0: Или Салют от Сбера.
1: Просто скажи.
0: Включи радио родных дорог.
1: И мы уже у тебя дома. Без регистрации, без СМС, без лишних движений.
0: Просто музыка, которая понимает тебя с полуслова.
1: Радио родных дорог.

0: Реклама.
1: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
0: Имея за противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Еламед.
2: Пора обрабатывать теплицы перед посадкой. Самое время выпустить Джина. Табачная дымовая шашка Джин. Эффективная дезинфекция от бактериальных инфекций, плесени, грибков и вредителей без вреда для металлоконструкций. Спрашивайте в магазинах вашего города. И новинка. Джин Крысогон. Гуманное решение против крыс и грызунов.
1: Шихрааны. Первое название города Канаш. В Чувашской республике.
3: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 103,6.

Радио «Родных дорог» представляет «Караоке большой страны». Слушаем на радио. Поем в караоке.

0: радио родных дорог идеальная подборка песен, под которую и думается, и работается лучше.
1: Включаю радио родных дорог фоном, когда работаю по дому. Настроение создает.
2: Соседка посоветовала. Теперь и я только вашу волну ловлю. Уютное какое-то радио.
3: Радио родных дорог – лучший фон для дня.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

Радио Родных Дорог и диджей Рома Громов представляют три самых ярких хита «Максим» в честь дня рождения в одном миксе.

0: Песня из сборника «Союз-29». 2001 год.
1: Группа «Иванушки Интернешнл». «Капелька света».

Радио «Родных дорог» с ответственностью заявляет. Наш плейлист меняется кардинально каждый понедельник. Мы хотим, чтобы вы не забывали главные песни большой страны. Поэтому каждая неделя не будет похожа на другую. Спасибо, что слушаете нас. Радио «Родных дорог».

0: «Народы России». Программа о таких разных, но таких близких друг другу людей, живущих в нашей стране.
1: В студии радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте. Самый загадочный и малочисленный народ, который в нашей стране проживает в основном на территории Мурманской области. Саамы или саами – это финно-угорский народ Северной Европы. Первое упоминание о саамах встречается в новгородской летописи в 1216 году. Саамы с древних времен были язычниками, верили в наличие верхнего, среднего и подземного миров. Но в средние века тесные отношения с русскими не прошли для них даром. Саамы приняли православие и выучились русскому языку. На сегодняшний день в нашей стране проживает чуть более 1500 представителей данного народа. Группу саамских языков относят к уральской языковой семье и ее финно-угорской ветви. Язык занимает обособленное место, поскольку треть слов не входит в эту категорию, а происхождение лексики не удалось установить до сих пор. Саамы жили поселениями-погостами. В них входило порядка 80-100 человек. Они были объединены родовыми связями. Община имела старейшину и вела общее хозяйство. Традиционные занятия саамов – охота и рыболовство. А с 16 века важную роль стало играть и оленеводство. В прямой зависимости от хозяйственной деятельности саамов и жилищных условий находилось питание. Основные продукты – рыба в различных видах, оленье мясо и дичь. Не забывали они про хлеб, сахар и чай. Сегодня, несмотря на обособленность, саамы не отрицают прогресс. Многие жители имеют гаджеты и пользуются современными технологиями. И сегодня прощаюсь с вами на саамском. Кутте тирвень.
0: Народы России. Программа о таких разных, но таких близких друг другу людей, живущих в нашей стране. Реклама.
2: При покупке участка что важнее всего? Когда чистое поле? Еще нет ничего. Поставить забор, провести воду, свет, спроектировать дом. Ну а в нем туалет. Чтоб комфортно в том доме жилось человеку, закажите «Топаз». Спросишь, где? В «Топол Эко». Автономная канализация «Топаз» решит проблему неприятных запахов и расходов на осенизатора. 8 800 333 69 37. Живите с комфортом сейчас.
3: Луга – самый южный город Ленинградской области.
4: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 96,6 FM.

Ginger. Радио «Родных дорог» представляет караоке большой страны. Слушаем на радио. Поем в караоке.

0: меня радио родных дорог — это как голос старого друга. Всегда успокаивает.
1: Все хиты подряд.
2: Пассажиры не жалуются. Музыка нейтральная, для всех подходит.
3: Ночью дежурить без вас никуда. Держит в тонусе и не уснешь.
1: У вас, пожалуй, лучшая подборка русских хитов. Нигде такое не найдешь.
4: Радио родных дорог. Музыка для души.
0: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

Радио «Родных дорог» и диджей Рома Громов представляют три самых ярких хита «Максим» в честь дня рождения в одном миксе.

0: Девушка, мне, пожалуйста, чего-нибудь посвежее.
1: Антон Самойлов и Шура. «Белая стрекоза». На слова и музыку не

0: Когда наступает вечер пятницы и даже вечер субботы, начинается!
1: Привет, я Катя Ли.
2: Всем привет, с вами Дмитрий Колдун.
3: Всем привет, это Согдиана.
0: Начинается всесоюзная вечеринка с диджеем Романом Громовым. Танцевально, хитово, кайфово. Слушаем и танцуем в пятницу и субботу вечером в 20:00. Только на радио родных дорог.

Летний сон в час ночи – это гонка на выживание между желанием проветрить и страхом впустить в спальню отряд особо крупных комаров. Лето. Радио родных дорог.

Константин Донской. Здравствуйте. Ну что же, уважаемые слушатели, шашлычок под коньячок? Уверен, подавляющее большинство наших людей сейчас пропели. Вкусно очень. И правда, песня Трофима стала невероятно вирусной историей. А появилась она в самом начале 2007 года. Исполнитель и автор слов и музыки Сергей Трофимов. К середине нулевых музыкант прошел тернистый путь становления и приобрел репутацию не только талантливого композитора, но и очень популярного эстрадного певца. Трофим довольно успешно проявлял себя и в шансоне, и в бардовской песнях, блюзе, кантри и даже роке. И вот в 2007-м выпустил, по сути, настоящий гимн Сочи. Так метко назвали песню музыкальные критики.

0: Россия.
1: Вышла композиция в составе альбома «Следующая остановка». Позже Трофим объяснял, что не посвящал композицию какой-то конкретной женщине и своей жизни. Это была обобщенная курортная лирика и попытка передать атмосферу южного города и связанные с ней романтические переживания. Музыкант подчеркивал, что Сочи в песне выступает не просто как географическая точка, а как метафора свободы и шанса, который дарит судьба. Ну что же, давайте еще раз насладимся этой теплой песней.
2: В

0: за то, что свел меня с тобой.
1: Реклама. Забудь про септик. Предлагаем современное решение. Автономная канализация «Топаз». Это высокая степень очистки сточных вод, минимальные габаритные размеры, простота эксплуатации и отказ от осенизационной машины. Для всех радиослушателей сейчас действуют скидки. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 8 800 333 69 37. 8 800 333 69 37.
2: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: «Еламед».
5: Пора обрабатывать теплицы перед посадкой. Самое время выпустить Джина. Табачная дымовая шашка Джин. Эффективная дезинфекция от бактериальных инфекций, плесени, грибков и вредителей без вреда для металлоконструкций. Спрашивайте в магазинах вашего города. И новинка. Джин Крысогон. Гуманное решение против крыс и грызунов.
2: Город Александров является одним из вероятнейших мест нахождения легендарной библиотеки Ивана Грозного.
6: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 91.0 FM.

0: мне нравится, что на радио «Родных дорог» всегда предсказуема хорошая музыка.
1: Это ностальгия по молодости. Отца в гараже всегда играет. Я сначала ворчал, а теперь сам многие песни напеваю.
2: С вами веселее, особенно когда ставят старые танцевальные хиты.
1: Эфир без воды. Музыка, новости, погода. Все четко и по делу.
3: Радио «Родных дорог». Главные песни большой страны.

Мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от группы «Дискотека Авария» и Натальи Ветлицкой. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Москве 6 часов вечера.
1: Кривая линия. НСН решает проблему слушателей. Еженедельно. В эфире 4 радиостанций.
2: В студии Олег Виноградов. Здравствуйте. Социальный проект Национальной службы новостей «Кривая линия» в начале лета отметил новую победу. После обращения НСН к властям Приморья и в Минстрой России, уставшие от потопов жители пятиэтажки в Дальнегорске впервые за 10 лет смогли спать спокойно под ливнем. При этом на другом конце страны, в Мурманске, местные жители бьют в колокола из-за критической ситуации с океанариумом. В конце апреля мы рассказывали о ситуации в самом восточном и самом высокогорном городе Приморья – Дальнегорске. Жители пятиэтажки дома на проспекте 50-летия Октября жаловались на то, что крыша дома постоянно течет. После обращения НСН к решению вопроса подключились губернатор Приморья, Минстрой России и прокуратура, после проверки которой управляющая компания пообещала провести ремонт. И чудо свершилось. Местные жители не могут поверить, что дождь идет, а в подъезде сухо.
3: Дождь был в выходные в этих. Ну, всю ночь хлестал дождь, я просто с ужасом. Ночью просыпаюсь, думаю, в нашу квартиру потечет или нет. Во-вторых, в подъезд с ужасом выхожу. А тут я вышел, собаку прогулять, вернулся жене, говорю, удивительно, у нас сухо в подъезде. Первый раз за лет 10, наверное, если не больше. До того, как прокуратура отреагировала, текло. Сейчас вот вроде бы что-то сделали.
2: НСН будет держать на контроле ситуацию в Дальнегорске. В 10 тысячах километрах от Дальнегорска находится Мурманск. Одной из его достопримечательностей до недавнего времени был океанариум. В 22-м году его работа была приостановлена, однако животные и сотрудники остались. В начале 26-го года ситуация усугубилась. Работники океанариума жалуются, что уже больше 100 дней сидят без зарплаты, а весь Мурманск пытается понять, что же будет дальше с морским зайцем, тюленями и океанариумом в целом.
4: Сотрудники жалуются, что им уже с февраля месяца зарплата не выплачивается. Уже подключились обычные жители, которые собирают деньги на корм тюленям, на какие-то ремонтные работы. Один из мэров очередных, он обещал, что океанариум перейдет в муниципальную собственность, и они его восстановят. Сейчас процесс совсем встал. Все зарплату сотрудники не получают, а на работу они ходят, потому что они животных бросить не могут.
2: Мы попросили губернатора Мурманской области прояснить ситуацию с океанариумом и судьбой его обитателей. Для того, чтобы отправить жалобу в кривую линию, следует заполнить форму в одноименном разделе на сайте nsn.fm и подробно рассказать о своей проблеме. Кривую линию слушают более чем в 100 городах России. Мы вам поможем.
1: Кривая линия. НСН решает проблемы. nsn.fm

0: песни на радио «Родных дорог».
1: Море, привет! Я так боялся что-то не успеть. И в этой жизни точно не эксперт.
2: Добро! Море, привет! На слова и музыку Ивана и Михаила Засекова.

0: сквозь века и вкусы вместе с Радио Родных Дорог. История еды.
1: В студии Радио Родных Дорог Константин Донской. Здравствуйте. Во многих странах мира, в том числе и в России, в последние годы популярна азиатская кухня. И, пожалуй, самый распространенный суп – это фобо. Ни много ни мало, данный суп во Вьетнаме считают национальным достоянием. Да-да, местные жители по утрам вместо чашки крепкого кофе берут большую плошку горячего фо. Это, как вы наверняка знаете, говяжий бульон с рисовой лапшой, тонко нарезанным мясом и пряными травами. Готовить суп стали на севере страны в конце 19 века. До установления французского протектората в 1884-м вьетнамцы практически не ели говядину, так что варить насыщенный говяжий бульон их научили, скорее всего, французы. Тот факт, что суп готовится из говядины, а не из свинины, традиционный для азиатской кухни, свидетельствует пользу французской версии. Впрочем, вьетнамцам она совсем не нравится. Они предпочитают не вспоминать о колониальном прошлом. Долгое время бульон для фо варили только из говядины. Его и называли фобо. Но в конце 30-х годов 20-го столетия появился куриный вариант – фо-га. Курица стала альтернативой говядине, которую в то время продавали на рынке не каждый день. Да и чтобы сварить куриный бульон, достаточно всего часа. Сегодня наиболее востребован все же фобо. У него миллионы поклонников по всему миру.
0: Гастрономические путешествия каждый день на Радио Родных Дорог в программе «История еды».
2: Художник Борис Кустодиев вошел в мир большого искусства вместе со своей картиной «Ярмарка». Писалась она в Кинешме.
3: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 91,5 FM.

Радио «Родных дорог» представляет «Караоке большой страны». Слушаем на радио. Поем в караоке.

0: Ностальгия. Песни моего детства и юности. Сразу воспоминания нахлынут.
1: Мои родители слушают радио родных дорог, и я продолжаю эту традицию.
2: Включаю через приложение, помогает сосредоточиться.
3: Здесь Олег Газманов, а не этот ваш бит-бит. Настоящая музыка.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

Проходит время, гаснут лампы, стираются мили. Ему твердят, будь проще. Что ж, наверное, проще бы было не жить стремлением взглянуть на мир с экранов билбордов. И он завязывал, честно, на шнурок Пикфорда. Ей снится дочка в детском кресле в салоне авто, пока вагон метро сливает всех в общий поток. Чтобы достать до звезд, не нужно загранпаспортов. Вы именно те, мы именно то.

Радио Родных Дорог и диджей Рома Громов представляют три самых ярких хита «Максим» в честь дня рождения в одном миксе.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Олег Виноградов. Здравствуйте. Пожар в здании панорамы обороны Севастополя локализован. Его площадь составила 600 квадратных метров. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС. По данным губернатора города Михаила Развожаева, в результате целенаправленного удара беспилотника по зданию музея обороны Севастополя его внутреннее убранство практически уничтожено. Это самая популярная новость часа по данным новостного агрегатора СМИ-2. Как отмечает сайт nsn.fm, ВСУ нанесли удар по музею панорамы обороны Севастополя минувшей ночью. Погибших и пострадавших в результате атаки нет. Известно, что все исторические фрагменты полотна не повреждены, так как в музее была представлена восстановленная версия, написанная в 1954 году группой советских художников. Президент России потребовал от спецслужб и силовых ведомств усилить безопасность в образовательной системе. На совещании с правительством Владимир Путин подчеркнул, что внешние вызовы – это приходящее, а дети и молодое поколение – это будущее страны. При этом глава государства напомнил об атаке беспилотников по общежитию колледжа в Старобельске. Путин распорядился оперативно провести работу и усилить антитеррористическую безопасность в целом по всей социальной системе и инфраструктуре, в том числе защитить места отдыха детей, детские центры и лагеря в период летних каникул. Венгрия не поставляет оружие Украине и не будет. Об этом заявила глава венгерского МИД Анита Орбан. Она напомнила о том, что эта тема была заявлена еще во время предвыборной кампании в стране и остается неизменной с тех пор. Ранее новый премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр на встрече с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте заявил, что Венгрия не будет отправлять на Украину оружие и военную технику. Страховые пенсии по старости будут назначать без заявления. Как сообщили в пресс-службе Минтруда, страховые пенсии по старости, в том числе досрочные для многодетных матерей, родителей детей с инвалидностью, будут назначаться проактивно, то есть без обращения гражданина за назначением пенсии. В ведомстве уточнили, что это станет возможным благодаря тому, что социальный фонд располагает всей необходимой информацией. Серийное производство китайских внедорожников «Танк-300» началось на калининградском заводе «Автотор». Как сообщили в концерне «Great Wall Motor», которому принадлежит бренд «Танк», сейчас производство организовано методом крупноузловой сборки. В дальнейшем на заводе в Калининграде планируется поэтапное расширение количества операций и локализация производства «Танк-300». А популярный телеграм-канал «Радио.НСН» переехал в мессенджер «Макс». Найти нас просто. Набирайте в поиске три латинские буквы НСН и нажимайте кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей.

0: Девушка, мне, пожалуйста, чего-нибудь посвежее.
1: Алло, алло, Алёшенька, светловолосый паренек. Алло, алло, Алёнушки, гадают на любовь.
2: Татьяна Картукова, Алёшенька. На слова и музыку Анатолия Алексеева и Александра Коновалова.

0: знать, что звучало в эфире,
1: заходи на наш сайт radio.rd.ru.
0: Там плейлисты и все, что ты мог пропустить.
1: А за настроением, мемами и жизнью за кадром
0: ищи нас ВКонтакте, в Одноклассниках и в Максе.
1: Просто вбей радио родных дорог в поиске, и мы уже...

0: очень полезная передача.
1: В студии радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте. Как часто нужно обслуживать и заправлять климатическую систему автомобиля? В летнюю жару кондиционер – это не просто комфорт, а настоящая необходимость. Климатическая система автомобиля работает на хладагенте. Последний циркулирует по замкнутой системе, и со временем возможны небольшие утечки через соединение или уплотнители. Если система герметична, заправка может не требоваться несколько лет. В то же время автопроизводители допускают естественную утечку до 10% в год, даже у исправной системы. Это означает, что каждые 3-4 года уровень фреона может снижаться, а эффективность охлаждения, соответственно, падать. Раз в 2 года эксперты советуют и обслуживать систему. Речь про обработку антибактериальным средством. Это делается для устранения посторонних запахов и микробов. Вы можете приобрести специальное средство и выполнить операцию, следуя инструкциям, или обратиться в специализированный сервис. В последнем случае придется потратить на 3-4 тысячи рублей больше. И в завершении совет. Даже зимой в легкий минус включайте кондиционер на 8-10 минут, хотя бы раз в месяц. Это поможет сохранить герметичность системы.
0: Очень полезная передача. Реклама.
2: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: «Еламед». На заводе в городе Инза производят особый кирпич, который в 8 раз теплее обычного.
4: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 104,2 FM.

весна. Радио «Родных дорог» представляет караоке большой страны. Слушаем на радио. Поем в караоке.

0: радио родных дорог идеальная подборка песен, под которую думается и работается лучше.
1: Включаю радио родных дорог фоном, когда работаю по дому. Настроение создает.
2: Соседка посоветовала. Теперь я только вашу волну ловлю. Уютное какое-то радио.
3: Радио родных дорог – лучший фон для дня.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от Иракли и Леонида Агутина. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Москве 8 часов вечера.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: В студии Олег Виноградов. Здравствуйте. Меры по снижению инфляции в России дают результат, об этом заявил Владимир Путин. В ходе совещания с членами правительства президент отметил, что ситуация под контролем и инфляция падает. Уже 5 с небольшим процентов, поэтому думаю, что мы вправе рассчитывать на снижение ключевой ставки и достижение других необходимых параметров, сказал глава государства. Как отмечает сайт nsn.fm, Банк России взял курс на смягчение денежно-кредитной политики летом прошлого года. По прогнозу ЦБ, средняя ключевая ставка в этом году составит 14-14,5%, а в 2027 году будет на уровне от 8 до 10%. Новую семейную налоговую выплату в России смогут получить более 4 миллионов семей. В общей сложности в них воспитываются свыше 11 миллионов детей. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова. В ходе совещания с президентом страны она отметила, что новая семейная налоговая выплата с начала июня уже предоставлена почти 300 тысячам семей, которые воспитывают свыше 680 тысяч детей. Возможность подать заявление на семейную налоговую выплату появилась в стране с 1 июня. Совет управляющих МАГАТЭ принял антииранскую резолюцию. Проект документа Международного агентства по атомной энергии был разработан США. Как сообщил агентству ТАСС информированный источник, Россия, Китай и Нигер проголосовали против, 10 стран воздержались, 21 выступила за. Постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов назвал американский проект резолюции позорным. В нем главное требование к Тегерану – обеспечить инспекторам МАГАТЭ доступ к ядерным объектам на территории Ирана. Это крайне опасно для персонала агентства в условиях, когда США бряцают оружием, а израильтяне ведут реальные обстрелы, пояснил дипломат. Игровая платформа Roblox снова доступна пользователям в России. Как сообщили в Минцифры, американская компания полностью выполнила требования российского законодательства по обеспечению безопасности пользователей. В частности, платформа реализовала целый комплекс мер для дополнительной защиты детей. Также в Roblox обязались в дальнейшем бороться с распространением на платформе нежелательного контента. Концерт американского рэпера Exhibit в Риге отменен. Как сообщает местная пресса, решение об отмене приняли государственные органы Латвии в связи с тем, что ранее артист выступал в России. Организаторы выступления заявили, что уважают решение властей, но отметили, что у них нет информации о том, что выступления Exhibit в России носили политический характер. А популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Max. Найти нас просто. Набирайте в поиске три латинские буквы НСН и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей.

0: Девушка, мне, пожалуйста, чего-нибудь посвежее.
1: Выйдет солнце, наступит весна, и мы с братом посидим у костра, по душам поговорим за любовь, за мир.
2: Никита Кологривый, улица Мама. На слова и музыку Максима Рязанова.

0: Песня из сборника «Союз-15», 1995 год.
1: Игорь Саруханов, «Скрип колеса».

0: моя умная колонка тоже с нами.
1: Неважно, кто у тебя живет.
0: Маруся от ВК.
1: Алиса от Яндекса.
0: Или Салют от Сбера.
1: Просто скажи.
0: Включи радио родных дорог.
1: И мы уже у тебя дома. Без регистрации, без СМС, без лишних движений.
0: Просто музыка, которая понимает тебя с полуслова.
1: Радио родных дорог.

0: У знаменитого французского писателя Александра Дюма есть произведение под названием «Из Парижа в Астрахань». Оно основано на его собственном путешествии в этот город.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 106.0 FM.

Радио «Родных дорог» представляет «Караоке большой страны». Слушаем на радио, поем в караоке.

0: радио родных дорог – лучший фон для дня.
1: Как включу, как будто в молодости побываю. Ретро-хиты – это мое.
2: Привычка уже. С утра до вечера фоном играет, не надоедает.
3: В машине всегда настроено на радио родных дорог, чтобы не скучать в пробках.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

0: Москве 9 часов вечера.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: В студии Олег Виноградов. Здравствуйте. Два мирных жителя ранены при ударе ВСУ в поселке Климово в Брянской области. Как сообщил в РИО главы региона Егор Ковальчук, FPV-дронами были атакованы торговый центр и автозаправочная станция. Пострадавшие, женщина и мужчина, доставлены в больницу, где им оказана вся необходимая медицинская помощь. Информация об ущербе панораме обороны Севастополя будет направлена в международные организации. Об этом сообщил уполномоченный по правам человека в Севастополе Павел Буцай. В беседе с агентством ТАСС он отметил, что сейчас специалисты готовят проведение комплексной экспертизы. Беспилотник ударил по зданию панорамы в ночь на 10 июня. Как сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев, в результате пожара объект культурного наследия федерального значения был практически полностью уничтожен. В Екатеринбурге произошло ДТП с участием пассажирского автобуса и пешеходов. В результате происшествия 4 человека погибли, среди них ребенок. Еще 4 человека получили ранения. Как уточнил губернатор Свердловской области Денис Паслер, автобус частного перевозчика выехал на тротуар и совершил наезд на пешеходов после столкновения с легковым автомобилем. Детали ЧП устанавливаются. Президент России утвердил арест имущества релокантов, совершивших правонарушения против интересов России. В перечень вошли дискредитация вооруженных сил, призывы к санкциям, пропаганда нацистской символики, производство и распространение экстремистских материалов, а также неуплата штрафа за такие правонарушения. Меры будут распространяться в том числе на их банковские счета. При этом стоимость арестованного имущества не ограничивается размером штрафа. Закон вступит в силу с 1 сентября. Президент США анонсировал новые атаки по Ирану. Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты намерены проводить масштабные атаки после того, как республика якобы тянула переговоры о сделке. Между тем, американские военные вывели из строя танкер, шедший под флагом Палау в Оманском заливе. Уточняется, что авиация США нанесла удар по двигателю судна после того, как экипаж якобы пытался нарушить морскую блокаду Ирана. Многие подростки воспринимают классическую литературу как книги, к которым стоит вернуться уже во взрослом возрасте. Об этом говорится в исследовании, результаты которого приводит сайт nsn.fm. Выяснилось, что более четверти респондентов не могут полностью понять смысл классических текстов с первого прочтения. Лидером среди книг, которые школьники планируют перечитать, повзрослев, стало «Собачье сердце» Михаила Булгакова. За ним следует «Преступление и наказание» Федора Достоевского и «На дне» Максима Горького. А популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Набирайте в поиске три латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей.

0: Песня из сборника «Союз-29». 2001 год.
1: Группа «Дискотека Авария». На острие атаки.

плейлист меняется кардинально каждый понедельник. Мы хотим, чтобы вы не забывали главные песни большой страны. Поэтому каждая неделя не будет похожа на другую. Спасибо, что слушаете нас. Радио «Родных дорог».

0: Выехать из города в пятницу вечером летом – это прожить маленькую жизнь в пробке и выйти из машины уже чуть более седым, но счастливым человеком. Лето. Радио родных дорог.
1: Звук поставим.

0: Реклама. При покупке участка что важнее всего? Когда чистое поле? Еще нет ничего. Поставить забор, провести воду, свет, спроектировать дом. Ну а в нем туалет. Чтоб комфортно в том доме жилось человеку, закажите «Топаз». Спросишь, где? В «Топол Эко». Автономная канализация «Топаз» решит проблему неприятных запахов и расходов на осенизатора. 8 800 333 69 37. Живите с комфортом сейчас.
1: Зарайск когда-то назывался Осетром.
2: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 94

Радио «Родных дорог» представляет караоке большой страны. Слушаем на радио. Поем в караоке.

0: радио родных дорог – это как голос старого друга. Всегда успокаивает.
1: Все хиты подряд.
2: Пассажиры не жалуются. Музыка нейтральная, для всех подходит.
3: Ночью дежурить без вас никуда. Держит в тонусе и не уснешь.
1: У вас, пожалуй, лучшая подборка русских хитов. Нигде такое не найдешь.
4: Радио родных дорог. Музыка для души.
5: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от Валерии и Вячеслава Бутусова. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Москве 10 часов вечера.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: В студии Олег Виноградов. Здравствуйте. Средства ПВО за вечер среды уничтожили 203 беспилотника над российской территорией. Как сообщила Минобороны, украинские беспилотные летательные аппараты самолетного типа были перехвачены и уничтожены над территориями 10 областей, а также над Московским регионом, Краснодарским краем, Республикой Крым и над акваториями Черного и Азовского морей. Все обстоятельства ночной атаки на музей-панораму обороны Севастополя зафиксированы камерами видеонаблюдения. Как сообщила пресс-служба музея, речь идет о прямом попадании в крышу здания панорамы, а не о последствиях падения обломков. ВСУ нанесли удар по музею в Севастополе в ночь на среду. Погибших и пострадавших в результате атаки нет. Степень повреждения панорамы оценят после ликвидации последствий пожара. Иностранные граждане должны пройти медицинское освидетельствование в течение 30 дней со дня въезда в Россию. Соответствующий закон подписал Владимир Путин. Документам вводится единый порядок. Теперь иностранцы, находящиеся на территории страны более 90 дней, а также все трудовые мигранты, обязаны пройти обследование на употребление наркотиков и психоактивных веществ, на наличие опасных инфекционных заболеваний и ВИЧ-инфекции. Медосвидетельствование будет осуществляться за счет самих иностранцев или их работодателей. Повторное обследование необходимо проходить ежегодно. За отказ или уклонение от обязательного медосмотра законом предусмотрен штраф. За подделку и сбыт поддельных справок вводится уголовная ответственность со штрафом и лишением свободы. Расследование дел об изнасилованиях в Казахстане будут поручать женщинам-следователям. Член Совета при президенте России по правам человека Ева Меркачева уверена, что такое решение необходимо принять и в России. По ее словам, многие жертвы подобных преступлений не решаются подать заявление в правоохранительные органы именно потому, что не хотят лишних расспросов, допросов и уточнений. Если будет женщина-следователь, жертвам изнасилований будет гораздо легче, считает Меркачева. Гигантское глубоководное кладбище китов обнаружили в Индийском океане у юго-западных берегов Австралии. Открытие сделали китайские исследователи. Они назвали его китовым некрополем. По предварительным оценкам, в части разлома Диамантина может скрываться более 10 миллионов останков китов. Туши морских животных попадали туда на протяжении как минимум последних 5 миллионов лет. Часть из них покоится на глубине примерно в 7 тысяч метров. В Китайской академии наук уже заявили о том, что изучение этого природного некрополя поможет прояснить историю эволюции китообразных. А популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске три латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей.

0: Песня из сборника «Союз номер 8». 1993 год.
1: Группа «Империя». Поезд на Ленинград.

0: хочешь, чтобы любимая музыка была с тобой везде?
1: И у нас для этого три отличных повода.
0: Первое. Залетай на сайт radio.rd.ru.
1: Второй. Скачивай наше приложение. Оно есть и для iOS, и для Android.
0: И третий. Включай нас через спутникового оператора Tricolor TV.
1: Просто найди радио родных дорог в списке радиостанций и наслаждайся.
0: Мы доступны там, где тебе удобно. Радио родных дорог.

0: Реклама.
1: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Еламед. Почти каждая семья Луховиц связана с авиационным заводом.
3: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 95,1

Радио родных дорог представляет караоке большой страны. Слушаем на радио, поем в караоке.

0: мне нравится, что на радио «Родных дорог» всегда предсказуемая хорошая музыка.
1: Это ностальгия по молодости. Отца в гараже всегда играет. Я сначала ворчал, а теперь сам многие песни напеваю.
2: С вами веселее, особенно когда ставят старые танцевальные хиты.
1: Эфир без воды. Музыка, новости, погода. Все четко и по делу.
3: Радио «Родных дорог». Главные песни большой страны.

Радио «Родных дорог» и диджей Рома Громов представляют три самых ярких хита «Максим» в честь дня рождения в одном миксе.

0: Рідних дорог.
1: В Москві 11 часов.
2: Кривая линия. НСН решает проблему слушателей. Еженедельно. В эфире 4 радиостанций.
3: В студии Олег Виноградов. Здравствуйте. Социальный проект Национальной службы новостей «Кривая линия» в начале лета отметил новую победу. После обращения НСН к властям Приморья и в Минстрой России, уставшие от потопов жители пятиэтажки в Дальнегорске впервые за 10 лет смогли спать спокойно под ливнем. При этом на другом конце страны, в Мурманске, местные жители бьют в колокола из-за критической ситуации с океанариумом. В конце апреля мы рассказывали о ситуации в самом восточном и самом высокогорном городе Приморья – Дальнегорске. Жители пятиэтажки дома на проспекте 50-летия Октября жаловались на то, что крыша дома постоянно течет. После обращения НСН к решению вопроса подключились губернатор Приморья, Минстрой России и прокуратура, после проверки которой управляющая компания пообещала провести ремонт. И чудо свершилось. Местные жители не могут поверить, что дождь идет, а в подъезде сухо.
4: Дождь был в выходные в этих. Ну, всю ночь хлестал дождь, я просто с ужасом. Ночью просыпаюсь, думаю, в нашу квартиру потечет или нет. Во-вторых, в подъезд с ужасом выхожу. А тут я вышел, собаку прогулять, вернулся, жене говорю, удивительно, у нас сухо в подъезде. Первый раз за лет 10, наверное, если не больше. До того, как прокуратура отреагировала, текло. Сейчас вот вроде бы что-то сделали.
3: НСН будет держать на контроле ситуацию в Дальнегорске. В 10 тысячах километрах от Дальнегорска находится Мурманск. Одной из его достопримечательностей до недавнего времени был океанариум. В 22-м году его работа была приостановлена, однако животные и сотрудники остались. В начале 26-го года ситуация усугубилась. Работники океанариума жалуются, что уже больше 100 дней сидят без зарплаты, а весь Мурманск пытается понять, что же будет дальше с морским зайцем, тюленями и океанариумом в целом.
5: Сотрудники жалуются, что им уже с февраля месяца зарплата не выплачивается. Уже подключились обычные жители, которые собирают деньги на корм тюленям, на какие-то ремонтные работы. Один из мэров очередных, он обещал, что океанариум перейдет в муниципальную собственность, и они его восстановят. Сейчас процесс совсем встал. Зарплату сотрудники не получают, а на работу они ходят, потому что они животных бросить не могут.
3: Мы попросили губернатора Мурманской области прояснить ситуацию с океанариумом и судьбой его обитателей. Для того, чтобы отправить жалобу в кривую линию, следует заполнить форму в одноименном разделе на сайте nsn.fm и подробно рассказать о своей проблеме. Кривую линию слушают более чем в 100 городах России. Мы вам поможем.
2: Кривая линия. NSN решает проблемы. nsn.fm

0: Девушка, мне, пожалуйста, чего-нибудь посвежее.
1: Татьяна Куртукова «Не спеши» на слова и музыку Владимира Шахрина.

0: пока наступает вечер пятницы и даже вечер субботы. Начинается!
1: Здравствуйте! Мы группа «Балаган Лимитед».
2: Всем привет, я Александр Айвазов.
3: Всем привет, это Татьяна Буланова.
0: Начинается всесоюзная вечеринка с диджеем Романом Громовым. Танцевально, хитово, кайфово. Слушаем и танцуем в пятницу и субботу вечером в 20:00. Только на радио родных дорог.

Я планировал провести это лето ярко и насыщенно. Но мой внутренний голос сказал: давай лучше полежим звездочкой и посмотрим, как пыль танцует в солнечном луче. Лето. Радио родных дорог.

0: вкладов в России появился в городе Шуя в 1899 году. В те времена завод выпускал до 300 тысяч ведер водки в год.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 95,9.

Радио родных дорог представляет караоке большой страны. Слушаем на радио, поем в караоке.

0: Ностальгия. Песни моего детства и юности. Сразу воспоминания нахлынут.
1: Мои родители слушают радио родных дорог, и я продолжаю эту традицию.
2: Включаю через приложение, помогает сосредоточиться.
3: Здесь Олег Газманов, а не этот ваш бит-бит. Настоящая музыка.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.
5: Мы так похожи, мурашками по коже.

мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от группы «Бандерас» и Татьяны Овсиенко. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: парадных дорог. Главные песни большой страны.
1: Ах, Ева, я любила.
0: Звезды радио родных дорог.

0: В Москве полночь.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Студия Олег Виноградов. Здравствуйте. Средства ПВО за вечер среды уничтожили 203 беспилотника над российской территорией. Как сообщила Минобороны, украинские беспилотные летательные аппараты самолетного типа были перехвачены и уничтожены над территориями 10 областей, а также над Московским регионом, Краснодарским краем, Республикой Крым и над акваториями Черного и Азовского морей. Все обстоятельства ночной атаки на музей-панораму обороны Севастополя зафиксированы камерами видеонаблюдения. Как сообщила пресс-служба музея, речь идет о прямом попадании в крышу здания панорамы, а не о последствиях падения обломков. ВСУ нанесли удар по музею в Севастополе в ночь на среду. Погибших и пострадавших в результате атаки нет. Степень повреждения панорамы оценят после ликвидации последствий пожара. Меры по снижению инфляции в России дают результат, об этом заявил Владимир Путин. В ходе совещания с членами правительства президент отметил, что ситуация под контролем и инфляция падает. Уже 5 с небольшим процентов, поэтому думаю, что мы вправе рассчитывать на снижение ключевой ставки и достижение других необходимых параметров, сказал глава государства. Как отмечает сайт nsn.fm, по прогнозу ЦБ средняя ключевая ставка в этом году составит 14-14,5%, а в 2027 году будет на уровне от 8 до 10%. Венгрия не поставляет оружие Украине и не будет. Об этом заявила глава венгерского МИД Анита Орбан. Она напомнила о том, что эта тема была заявлена еще во время предвыборной кампании в стране и остается неизменной с тех пор. Ранее новый премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр на встрече с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте заявил, что Венгрия не будет отправлять на Украину оружие и военную технику. Иран затянул переговоры по мирному соглашению с США. Об этом заявил американский лидер Дональд Трамп. По его словам, сделка была бы для них великолепной. Теперь им придется заплатить. Глава Белого дома также указал на то, что вот-вот отдаст приказ о новых ударах по Ирану. Ранее телеканал CNN сообщил, что Трамп не менее 37 раз заявлял о том, что Вашингтон близок к заключению сделки с Тегераном. Игровая платформа Roblox снова доступна пользователям в России. Как сообщили в Минцифры, американская компания полностью выполнила требования российского законодательства по обеспечению безопасности пользователей. В частности, платформа реализовала целый комплекс мер для дополнительной защиты детей. Также в Roblox обязались в дальнейшем бороться с распространением на платформе нежелательного контента. А популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Max. Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей.

0: Прем'єра пісні на радіо «Рідних дорог».
1: Море, привіт! Я так боялся, что то не успеть. И в этой жизни точно не эксперт.
2: Добро! Море, привет! На слова и музыку Ивана и Михаила Зеленского.

0: Беспроводных дорог представляет.
1: Еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
0: В хит-параде главные песни большой страны. Вот тройка лучших на этой неделе.

Хит-парад «Главные песни большой страны». Слушайте в субботу в 14:00 и в воскресенье в 9:00 вечера на радио «Родных дорог».

0: Радио родных дорог. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-FS-77-67-880 от 6 декабря 2016 года. Информационная продукция СМИ предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Абакан находится на 53-й параллели северной широты, то есть на одной параллели с городом Гамбург.
0: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 98.0 FM.

0: радио родных дорог идеальная подборка песен, под которую и думается, и работается лучше.
1: Включаю радио родных дорог фоном, когда работаю по дому. Настроение создает.
2: Соседка посоветовала. Теперь и я только вашу волну ловлю. Уютное какое-то радио.
3: Радио родных дорог – лучший фон для дня.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

Радио «Родных дорог» и диджей Рома Громов представляют три самых ярких хита Дмитрия Колдуна в честь дня рождения.

0: Девушка, мне, пожалуйста, чего-нибудь посвежее.
1: Выйдет солнце, наступит весна, и мы с братом посидим у костра, по душам поговорим за любовь, за мир.
2: Никита Кологривый, улица Мама, на слова и музыку Максима Рязанова.

0: Песня из сборника «Союз 14». 1994 год.
1: Валерий Сюткин. «7 тысяч над землей».

0: Хочешь знать, что звучало в эфире?
1: Заходи на наш сайт radio.rd.ru.
0: Там плейлисты и все, что ты мог пропустить.
1: А за настроением, мемами и жизнью за кадром
0: ищи нас ВКонтакте, в Одноклассниках и в Максе.
1: Просто вбей «Радио родных дорог» в поиске, и мы уже там.
0: Подписывайся. С нами теплее. «Радио родных дорог».

0: Вот уже с 1765 года основу промышленности города Выкса составляет металлургическое производство.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 96,9

Ченджа. Радио родных дорог представляет караоке большой страны. Слушаем на радио, поем в караоке.

0: родных дорог – лучший фон для дня.
1: Как включу, как будто в молодости побываю. Ретро-хиты – это мое.
2: Привычка уже. С утра до вечера фоном играет, не надоедает.
3: В машине всегда настроено на радио родных дорог, чтобы не скучать в пробках.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

Think Movie.

мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от группы «Чай вдвоем» и Натальи Ветлицкой. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Девушка, мне, пожалуйста, чего-нибудь посвежее.
1: Антон Самойлов и Шура. Белая стрекоза.

0: Песня из сборника «Союз номер 10». 1993 год.
1: Наталья Ветлицкая, не говори мне...

0: моя умная колонка тоже с нами.
1: Неважно, кто у тебя живет.
0: Маруся от ВК.
1: Алиса от Яндекса.
0: Или Салют от Сбера.
1: Просто скажи.
0: Включи радио родных дорог.
1: И мы уже у тебя дома. Без регистрации, без СМС, без лишних движений.
0: Просто музыка, которая понимает тебя с полуслова.
1: Радио родных дорог.

0: Радио родных дорог. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-FS-77-67-880 от 6 декабря 2016 года. Информационная продукция СМИ предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Село Александровское дважды становилось городом.
0: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 102,3 FM.

Радио родных дорог представляет караоке большой страны. Слушаем на радио, поем в караоке.

0: Радио родных дорог – это как голос старого друга. Всегда успокаивает.
1: Все хиты подряд.
2: Пассажиры не жалуются. Музыка нейтральная, для всех подходит.
3: Ночью дежурить без вас никуда. Держит в тонусе и не уснешь.
1: У вас, пожалуй, лучшая подборка русских хитов. Нигде такое не найдешь.
4: Радио родных дорог. Музыка для души.
5: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

Радио Родных Дорог и диджей Рома Громов представляют три самых ярких хита Дмитрия Колдуна в честь дня рождения.